Они рассказывали, что атаковали вертолеты ВИ, выстроили в полдюжины деревянных домов и назвали свое селение «Новая надежда». От ближайшего минометного поселка М-30. По словам Якова, население состояло в религиозных несогласиях. По сути, все...

Всем родителям повисто ту. Всем родителям повисто ту. Как только Аллея меня сам, я не могу.